Этого дара диманс Схрашвица да эрце Усомен давгиш деби Картул симгеребзе